Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Shades of House.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
0: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: И вот она. Опасная атака.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: А теперь тусовка.
15: On DFM.
0: Потому что...

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Первое правило подготовки к школе – не

0: ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк» – управляй прогрессом.
1: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
4: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка
4: on DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня утро малооблачно и до плюс 19 градусов. Днем ожидается облачное с прояснениями погода. Температура воздуха составит 25 градусов тепла. Ветер северный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Нефтянтобра». Регулация на сайте ростов.дон.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте Сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
8: «Максидом».
9: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур». УКРН 107-616-4758. Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
0: Оп! Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-Вилла». Группа «Ленинград».
10: Я терминатор!
0: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
11: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на Авито.ру. 12+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
14: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
15: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня утро малооблачно и до плюс 19 градусов. Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит 25 градусов тепла. Ветер северный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
4: Королёва 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
12: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: summer. Летний party time. С Тимуром Беловым на радио DFM.
1: Дорогие друзья, хотите верьте, хотите нет, но пятница, долгожданная пятница наступила, да, действительно, мы долго ждали этого момента, когда можно будет проснуться вот так и подумать, еще чуть-чуть, и будем уже скоро отдыхать. Хотя многие из нас, мне кажется, уже сегодня будут делать вид, что работают, но если вдруг вот тот самый серьезный человек, и у вас абсолютно другие планы, прям, вы знаете, серьезно потрудиться, я вас, разумеется, не буду переубеждать, работать тоже необходимо, чтобы, знаете, в субботу и воскресенье не думать о каких-то важных делах, вообще просто отключить свой мозг. С вами уже я, Тимур Белов. Летний потитайм на протяжении следующих 3 часов ожидается у нас здесь на Радио ДФМ. Пока шоу «Разбудильники» отдыхают, мы с вами вот именно в таком режиме будем проводить это лето. Саймону и Кате, кстати, отдельный привет и хорошего отдыха. Ребят, мы очень сильно по вам скучаем. Ну а в этом часе чем мы будем заниматься? Успеем поиграть, не пропустите кинобрейк. Будем угадывать загаданный фильм, сериал, актера или героя. Посмотрим, что у нас там будет загадано. Ну и без музыки, разумеется, никуда. Fly Project и также Ave, Meet Me in the Dark. Впереди. Доброго утра, хорошего пятничного настроения.
0: Summer party time. Летний party time на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию.

0: акцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Главное, как мне кажется, устоять на месте, когда ветер меняет направление. Это группа «Моя Мишель» на Радио ДФМ прямо сейчас. Summer Party
1: Time. Летний Party Time на Радио ДФМ.
0: У кого-то в определенной локации в эти самые секунды ветер меняет направление, а вот у кого-то неосторожное движение компьютерной мыши может стоить очень дорого. Ну, к примеру, как вам такая цифра? 124 миллиона рублей. Как вам такая сумма? Приблизительно столько потерял российский шахматист Ян Непомнящий из-за одного случайного мисклика мышкой. Рассказываю, как это было. В решающей партии «Армагеддон» против американца Ханса Немана наш шахматист, он просто машинально сделал не тот ход и сразу понял ошибку. Вы не представляете, какая там реакция была. Он несколько раз прям ударил кулаком по столу, встал и молча покинул сцену, отдав победу сопернику. Ну, представляете, а? Вот нечаянно просто мышка не та, и все. 124 миллиона рублей ты потерял. Шах, как говорится, и мат. И слова, которые остаются только запикать после такого промаха.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня утро малооблачно и до плюс 19 градусов. Днем ожидается облачное с прояснениями погода. Температура воздуха составит 25 градусов тепла. Ветер северный 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомол». «Лада Темпавто».

0: Просторы. Официальный дилер Лада Темп Авто. Аксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
1: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
2: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый лучший день!
0: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс в «Эмбарго Вилла» 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: возможно, для вас есть предложение, от которого вы точно не сможете отказаться, особенно в пятницу. Но настроение поиграть есть.
1: Отлично. Тогда давайте сюда, поближе.

0: Совершенно верно. Прямо сейчас нужно проявить свою активность, чтобы поиграть в игре под названием «Кинобрейк». Набирайте номер +7 495 956 1012. Сделайте это как можно быстрее, чтобы дозвониться и, собственно, по моим подсказкам угадать загаданный фильм, сериал или актера. Посмотрим, получится у вас сегодня это сделать или нет. Удачи!
1: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+ реклама ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
11: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
12: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
15: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
14: Обслуживаться у вас можно?
15: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
16: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
17: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
18: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
19: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах, кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено.
20: В «Ленте».
21: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
22: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: UTFM.
1: Совершенно верно, та самая игра под названием «Кинобрейк». По трём подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. Сегодня я для вас загадал героя из одного известного мультика-боевика комедии. Да, там и такие, ну, это не только мультик. Совершенно верно, там и смешных моментов много, и таких «Вау!» в том числе. И постарается угадать этого загаданного персонажа, героя Аня, тренер по фитнесу из Санкт-Петербурга. Прекрасная девушка ко мне присоединяется, спортивная, красивая. Аня, привет, доброго утра, желаю тебе, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, три подсказки готовы, я уверен, ты тоже. Такая
2: готова.
1: Олимпийская готовность номер один и спокойствие одновременно. Ну что ж, тогда мы начинаем.
0: Подсказка первая.
1: Дорогая Аня, это герой, очень мудрый наставник, который всю свою жизнь посвятил обучению боевым искусствам. Он очень любит персики и часто сидит по таким красивым персиковым деревом, размышляя о жизни и судьбе.
2: Интересно.
1: Да мне самому интересно очень.
2: Следующий, наверное, кто любит персики у нас.
1: Ну хорошо, давай попробуем.
0: Подсказка вторая.
1: Этот герой владеет искусством работы с посохом и даже в старость может одним движением обезоружить любого противника абсолютно. Такой он профессионал, представляешь? Старенький, но при этом мега крутой.
2: Под персиковым деревом, наставник. А он ползает?
1: Что?
2: Он ползает?
1: А может, третью подсказку возьмем, а?
2: Да, хорошо.
0: Подсказка третья.
1: Ну, третья подсказка не по поводу способа передвижения этого героя. Наоборот, загаданный герой никогда не повышает голос, он не кричит, не унижает. Он просто говорит, говорит спокойно, его слова звучат как закон. Вот давай послушаем небольшой пример, пожалуйста.
3: Бросить, не бросить, лапша, не лапша. Тебя слишком занимает, что было и то, что будет.
1: Как ты думаешь, Аня, тренер по фитнесу из Санкт-Петербурга, что за герой был загадан сегодня в кинобрейке?
2: Честно, не знаю, но мне кажется, может быть, какой-то змей. Или какой-то дедушка такой.
1: Дедушка?
2: Ну, какой-то, да, из Гарри Поттера, может быть, какой-нибудь.
1: Ну, хорошо, ответ принят. Проверяем. Гарри Поттеру этот герой не имеет никакого отношения. Это была черепаха Мастер Угуэй из Кунг-фу Панды.
2: Да?
1: Да.
2: Блин, я так и думала.
1: Ну почему же не сказала? Сказала бы хотя бы, чтобы черепаха та самая, которая с Кунг-фу Пандой была там у персикового дерева, потом шух, давала ему советы, и так раз, персик Панде в лапку упал. Помнишь этот момент? Да, загадан был Угуэй, он был не случайно, потому что именно сегодня отмечается очень интересный такой странный праздник, одновременно день выгула черепахи. Поэтому, если у вас есть черепашки, само время, мне кажется, показать им, что такое солнце, что такое зелень там, за пределами вашего жилища.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня утро малооблачно и до плюс 19 градусов. Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит 25 градусов тепла. Ветер северный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Впервые в Ростове с большим сольным концертом Алекс Атаман и Финик. 22 августа. Клуб «Мед». Билеты в кассах города. 16+.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное время. Временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике Эксимер бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого. Дорого. Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло». Улица страны советов 3.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: От меня, Тимур Белова, всем большой привет в этот летний день. Да, независимо от того, какая погода у вас сегодня там за окном, главное, чтобы лето продолжалось у нас там вот где-то в душе, понимаете. Ну, понятное дело, что в календарном плане он в любом случае еще продолжается, и мы давайте сделаем все возможное, чтобы ярких моментов, ну, по крайней мере, сегодня в пятницу было гораздо больше. Чтобы начальник пришел добрый и такой сказал: ну ладно, дорогие друзья, коллеги, мы ведь семья, да, и сегодня каждого отпускаю пораньше. Вот если такое чудо случится, вы просто мне сообщите то, что мое заклинание сегодня сработало. Макс 965-115-515, именно там принимаются ваши сообщения. Кстати, уже в этом часе у нас рубрика «Ом-ом-рандом», там вы обычно делитесь своими музыкальными желаниями, и только одному слушателю повезет, как обычно, кого выберет рандомайзер, узнаем уже в этом часе. Туда же, в Макс, отправляйте свои музыкальные заявки уже сейчас. В принципе, можно, почему бы и нет. Ну и я надеюсь, настрою всех соответствующие, как-никак, тот самый день настал, когда можно... Ну, знаете, сделать вид, что ты работаешь. А ближе к вечеру... Короче, настроение соответствующее. Вы помните, какой сегодня день?

0: Си-тайм. Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Подключи «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
7: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Ламода. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
11: Мы ходим по тем же улицам.

0: ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Как говорится, по классике встреча назначается в определенное время и никак иначе. В случае с ATV только так. 9 p.m. на Радио ДФМ.
1: Summer party time.
2: Летний party time на Радио ДФМ.
0: А летний пати-тайм тем временем продолжается. От меня, Тимур Белова. Всем большой привет, доброго утра. Ну, я не сомневаюсь, что многие из вас уже успели соскучиться по нашим разбудильникам, Саймону и Кате. И надо сказать, что в наших социальных сетях ребята продолжают активно работать. Они недавно оценили гонщиков Формулы-1. Ну, как оценивали? Саймон Кате показывал фотографии, она такая, знаете, стояла и как в модельном агентстве выставляла свои оценки. Я посмотрел весь этот сюжет, так сказать, и мне понравилась история с Льюисом Хэмилтоном. Вот как это было. Давайте послушаем, пожалуйста.
3: Это Льюис Хэмилтон.
4: А что с волосами? Ну, давай 3 с плюсом. Можно такое?
3: Ну, Ким Кардашьян поставила 5.
4: А, это он?
3: Это он, да.
4: Вообще не узнал.
0: Вы заметили, как Катя отреагировала, когда узнала, что это парень Ким Кардашьян? Это он? Серьезно? Ну, я вам по секрету скажу, там и оценка сразу стала выше.
3: 4 будет, да?
4: Четверка, да.
3: Из-за Кима, да? Ладно, окей.
0: Вы заметили, да, была 3, а потом сразу спокойненько так на 4 перешли. Ох, ох уж эти непредсказуемые девушки. А каких еще гонщиков Формулы-1 успела оценить Катя? Смотрите в наших социальных сетях, в том числе в канале Радио ДФМ в Макси. Подписывайтесь прямо сейчас, у нас там много чего интересного.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове сейчас ясно и плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 25 градусов выше 0. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта, проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк, пауза, учите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте Сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж, Волтхаус Резорт энд Спа. 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
14: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Я вас предупреждал, что именно в этом часе у нас ожидается рубрика под названием «Ом-Ом Рандом». Вполне возможно, дорогие друзья, именно ваша музыкальная заявка сегодня исполнится. Успейте ее отправить в наш МАКС. 965-115-5-115. Что хотите послушать сегодня, признавайтесь.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в МАКСе. +7 965 115 51 15. 965-115-51-15. 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. Завтра в 15 в DFM. ТОП-30.
2: DFM ТОП-30. DFM.
1: Реклама.
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: И вот она, опасная атака.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
17: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
18: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
19: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Вот это ухватил!
21: Ура! Купила! Мое!
22: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
23: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
24: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
25: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
26: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
27: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
28: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Up the next. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Рандом.
1: Так, сейчас мы с вами, дорогие друзья, узнаем, какие музыкальные пожелания у вас сегодня в финале этой рабочей недели. Ну, пятница, как-никак, согласитесь, настроение такое похулиганить немного. Если оно у вас присутствует, тогда я вас очень хорошо понимаю. Ваши заявки, кстати, как обычно, принимаются в Макси. Запоминайте номер, он вам тоже может пригодиться в ближайшие секунды. 965-115-5-115, 965-115-5-115. Ну, собственно, кто уже успел отметиться? Какие сообщения прилетели? Давайте-ка посмотрим. Внимание сюда. Комаро, такая музыкальная заявка. Let's Go называется трек. Добрейшего утречка, Тимур. Хочет услышать Мартин Тен Велден. I Wish You Would. Эмили Мариана, The Monster. О, легендарная работа, да, согласен. Could You Chokehold, Jim Glass Heroes. Мод Август, это ты. Пожалуйста, пусть рандомайзер выберет именно меня. Ксения просит Sia Unstoppable. Это сообщение от Кати. Кому же повезет на этот раз? Всегда в этот момент немного руки трясутся. Который раз исполняю ваши музыкальные заявки, но всегда как-то это волнительно. Итак, рандомайзер остановился. Я вижу следующее сообщение от Алины. Она просит Cupid's Chokehold. Так называется трек от Jim Glass Heroes. Ну что ж, Алина. Можешь радоваться. Не, ну рано пока радоваться. Я еще трек не нашел. Что-то тут у меня... А нет, в принципе, все получилось. Заявка исполняется прямо сейчас. Слушаем, наслаждаемся.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас ясно и плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 25 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфорта жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
10: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: подкинул своих мыслей и эмоций к нашему летнему настроению Дигдимонт на Радио ДФМ и трек под названием Ocean Drive. Прям самое настоящее лето.
1: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на Радио ДФМ.
0: И это правда, я, Тимур Белов, по-прежнему с вами в одной компании, провожу это утро в режиме летнего пати-тайм. И, надо сказать, у нас очень хорошо получается не только обмениваться приятными мыслями, эмоциями, но и играть. Между прочим, уже в этом части мы будем проводить итоги квиза, выбирать лучшего участника этой недели. Вот кто им станет? Вам тоже интересно, да? Мне тоже очень сильно интересно. И, между прочим, если есть желание, вы тоже можете принять часть. Для этого нужно заранее отправить свою заявку, либо в этот момент, либо чуть позже. Давайте напомню номер нашего Макса 965-115-515. Именно туда отправляйте фразу «Хочу играть». Ну а пока пару слов о тех, кто у нас ожидается впереди. Кто нам будет составлять компанию? Хёртс, Wonderful Life 2025 года. И также Мадонна, Мартин Гаррикс. Это работа уже этого, 26-го. Bizarre. Впереди не пропустите. Очень крутой трек.
1: Летний пати-тайм. Реклама.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
8: Реклама ООО Kärcher. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
13: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
14: Сайт не открывается.

0: месяца. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
1: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
2: 0+.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: А теперь тусовка.
5: DFM.
4: DFM.
5: Потому что Радио DFM.

0: Там пораньше, тот и раньше в финале своей рабочей пятницы произнесет фразу «Мне так повезло». Это точно. Мари Краймбри прямо сейчас здесь на Radio DFM. Всем привет.
1: Summer party time. Летний party time на Radio DFM.
0: Ну, нам и без того хорошо известно, что люди делятся на две категории. Жаворонки, совы. И обычно, как показывает практика, одни не очень хорошо понимают других. Но у нас с вами, дорогие друзья, прибавление. Спешу вас с этим поздравить. Половина людей на планете оказалась голубями. Представляете себе? 50-60% населения по хронотипу голуби, которые без мучения встают в 7 утра и при этом легко ложатся в полночь, признаются они, а пик их активности приходится на дневные часы. Таким людям не нужен строгий режим. Они лучше всех переносят смену часовых поясов и отлично при этом вписываются в стандартный рабочий график. В общем, что нужно запомнить? Жаворонки, совы, голуби. И теперь решить. К какому типу относитесь вы? Определились? Если пока нет, есть время подумать.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 22 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомол».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
5: Жми больше всех на этой неделе.
4: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Проведи яркие выходные августа в «Папа-пап». В пятницу, 14 августа, вечеринка с диджеем. Любимые треки, танцы и отличное настроение до самого утра. Начало в 22.00. В субботу, 15 августа, на сцене кавер-группа «Хулиганы». Мощная энергетика, живой звук и настоящий музыкальный драйв. Сбор гостей в 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
8: Я счастливый, как никто.
7: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс в «Эмбарго Вилла» 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
8: Так счастливым уйду.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Радио DFM. Включи тусовку.

0: работа. How deep is your love? Calvin Harris, The Disciples. На Radio FM в летнем Party Time. И у меня, Тимура Белова, для вас отличное предложение. В ближайшие минуты подвести итоги квиза, во-первых, и выбрать самого лучшего участника, во-вторых. Ну и в-третьих, именно вы станете вполне возможно этим самым участником. Поэтому, если желаете принять участие в квизе прямо сейчас, в Макс отправляйте фразу «Хочу играть». 965-115-5-115. Еще раз наш номер. 965-115-5-115. «Хочу играть». Все принимается в Максе. Пишите.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

0: квартиру сниму на суточном.
1: 6+. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Участники отвечают на мои вопросы на протяжении одной минуты. Ну а в пятницу мы, как обычно, подводим итоги и выбираем лучшего. Сегодня у нас какой день недели? Пятница. Все правильно. Соответственно, будем выбирать лучшего среди двух претендентов. Светлана у нее пока лучший показатель. 4 правильных ответа из всех возможных участников на этой неделе. Николай ее не смог опередить, Дмитрий, Илья. Но постарается кое-кто сегодня это сделать. Но прежде давайте поприветствуем все-таки Светлану из Краснодара. Света, привет, доброго дня. Желаю тебе. Здравствуй.
1: Доброго дня.
0: Уже окончательно проснулась? Там занимаешься какими-то важными делами?
1: Да, уже в фитнес сходила, да.
0: Ой, молодец какая.
1: Занималась.
0: Так, Света, у тебя соперница. Это прекрасная девушка Екатерина, продавец из Нижнего Новгорода. Она постарается тебя сегодня опередить. Вот получится это у него сделать или нет, узнаем уже очень скоро. Катя, привет.
2: Привет.
0: Привет. Ну, тоже такая жизнерадостная девушка. Свет, какие у тебя пожелания будут для Екатерины перед игрой?
1: Для Екатерины, ну, быть лучше, чем ребята, которые... Ну, довольно-таки посредственно отыграли. Я слушала все эфиры, слабовато.
0: Быть немножко лучше. Немножечко, хорошо. Свет, оставайся на связи, считай количество правильных ответов. Кать, ну а я тебе от чистого сердца желаю удачи. У нас сегодня 14 августа, пятница. И у нас есть ровно одна минута. Она начинается прямо сейчас, именно для тебя. Внимание, первый вопрос. Всемирный день... Праздник сегодня отмечается такой день выгула черепахи. А к какому классу относится это животное? Млекопитающее или пресмыкающееся?
1: Несмыкающее.
0: Это правильный ответ. Как называется мультик с четырьмя братьями-мутантами, которые учатся боевым искусством у крысы Сплинтера?
1: Черепашки.
0: Черепашки-ниндзя, да. День рождения отмечает американская актриса, снявшаяся в фильме «Очень плохие мамочки». Зовут ее Мила, а какая у нее фамилия?
1: Не помню.
0: Мила Кунис. С каким актером и певцом Мила Кунис снялась в фильме «Секс по дружбе»? Вот тебе небольшая такая музыкальная подсказочка. Внимание сюда.
1: Это Джастин Тимберлейк.
0: Джастин Тимберлейк, правильный ответ. 32 года назад космический телескоп Хаббл впервые сфотографировал кольца Урана. Уран — это какая по счету планета от Солнца? Шестая или седьмая?
1: Седьмая.
0: Седьмая, правильный ответ. В этот день, в 1865 году, в Санкт-Петербурге открылся зоологический сад. Какое животное из представленных в зоопарке является самым высоким?
1: Жираф.
0: Жираф. Как зовут жирафа из мультика «Мадагаскар», который тайно влюблен в бегемотику Глорию?
1: Не помню. Он такой...
0: Я понимаю, что ты его видел. Ну как зовут? Как зовут? Не помнишь? Нет.
1: На мэна как-то Мелан, как его, не помню.
0: Эх, нет, Мелман, правильно ответ.
1: Ну да, говорю на мэ.
0: Ну понятно, но мне нужно было и имя точно. Не засчитано. Подводим итоги. Катя, продавец из Нижнего Новгорода, старалась как могла. Сейчас выходит на связь Светлана. Света, сколько правильных ответов ты насчитала за одну минуту?
1: 4, если не ошибаюсь.
0: 4. Присмыкающийся принимается черепашки. Черепашки-ниндзя. Да, Кунис, мы забыли почему-то ее фамилию. Хотя всегда она, вот, ну, понимаете, она прям, прям. Джастин Тимберлейк тоже засчитанная. Седьмая планета, жираф. А я насчитал 5. Сейчас, подождите, я проверю. Присмыкающийся черепашки-ниндзя. Джастин Тимберлейк, седьмая, жираф. 5 правильных ответов. Это что получается у нас? Катенька, ты на этой неделе становишься лучшей участницей квиза.
1: Да ладно.
0: Серьезно. 1 правильный ответ, это лучше. Ничего себе. Кать, ты не веришь, что ли, своей победе? Я не могу понять.
1: Нет, не верю.
0: Не веришь?
1: Я просто задать много нового. Я в шоке.
0: Катя, пусть за тебя порадуются коллеги. Света, тебе тоже в любом случае спасибо за участие. Ты была потрясающей на этой неделе. Никто не смог опередить, кроме Катеньки. Девчонки, вам в любом случае хорошего отдыха. И тебе, Катя, и Света, и тебе, Катя. Ну а я тебя с пустыми руками не отпускаю. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Радио Дефом. Поздравляю еще раз, Катенька. Спасибо, счастливо, пока. Растерялась девушка. Такое бывает.

0: Особенно мне нравится строчка в этой песне. На твоих ресницах можно расположиться. Градусы прямо сейчас здесь на Radio FM в летнем Party Time. Главное не улететь на этих самых ресницах. Хотя, если в компании красивой девушки, почему бы и нет. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до понедельника. Желаю вам всем хорошего продолжения этой пятницы. Не забывайте, что пятница летняя. Поэтому, независимо от того, какая погода у вас сегодня за окном, если даже немного пасмурно, ну и там плюс 15, плюс 17, в любом случае, лето-то оно в душе, на календаре, можно устроить какую-нибудь пати там со своими коллегами пораньше, чтобы уйти с работы. Почему бы и нет. До понедельника прощаюсь. Далее здесь на Radio FM еще много чего интересного. И мы включаем тусовку все вместе. Это точно.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 22 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго Вилла». Группа «Ленинград».
6: Я терминатор!
5: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
7: Для зрителей старше 18 лет.
8: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло». Улица Страны Советов 3. 16 августа. Второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект» «Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро! Знаете, такой, знаете, ведущий такой, доброе утро в китайской деревне такой, знаете, его осы, пчелы покусали в глаза. Доброе утро, любимый город! Ребят, вы знаете, вот так приятно, просто так, так приятно смотреть на календарь, ты видишь, ПТ. Пятница, ребята, здрасте! Угу. Добрый день. Какой добрый день, Катя написала. Добрый день, знаете, и продолжает писать сообщение. Ребят, большая просьба. Сообщение пишите, пожалуйста, мысль всю выражайте в одном сообщении. То есть там добрый день, а потом пошел набор текста. Ребят, пожалуйста, не более одного сообщения за радиопередачу. Да, добрый день. Какой добрый день, солнышко мое. У нас утро в Ростове. Доброе утро, любимый город.
2: Я должен танцевать.
1: Ой, ребят, приготовил сегодня для вас реально очень много... Прям реально очень много хороших музыкальных сюрпризов. Сюрприз! Знаете, с Зумерята как-то. То есть у Зумерят, знаете, что осталось от миллениалов? Вот это сюрприз! И такое идиотское выражение лица. Доброе утро. Так, ребят, DFM, DFM Ростов, программа Party Time, станция для слушателей старше 12 лет, пятница, 14 август, 26, ребята, вот так. Ребят, завтра середина августа, и завтра, знаете что, середина последнего месяца лета. Вы как себя чувствуете вообще? Нормально? Ну вот, надо собраться. Так, друзья, значит, у нас есть единый номер для ваших сообщений, 8-918-5900-469, это наш мессенджер Макс, бомбите в Макс, рассказывайте, как вы, где вы, кто вы. Вообще, что вы делаете и вообще, где вы слушаете DFM Ростов-на-Дону? Это очень важно. Нам хотелось бы знать, знаете, географию. Мы постоянно определяем географию нашего слушателя, именно Ростова-на-Дону. Понятно, что по всей стране можно, но вот мы знаем, что многие регионы, вот подчеркиваю, регионы нашей страны выбирают DFM Ростов-на-Дону онлайн, ребята. Бам-барабам-бам-бам. Сам обрадовался, сам пофанфарил себя. Сам себе поаплодировал. Нет, есть такие коллеги у меня, знаете, по цеху, которые сами себе аплодируют, так радуются и что-то скажут там, неважно, в эфире, либо на мероприятии. И он такой думает, вот это я ведущий жесткий, как бы, ну, такие ребята. Ой, ребята, доброе утро. Всем привет, ребят. Ну, сегодня, в общем, давайте я сейчас как бы вот обозначу, что яркого у нас может произойти помимо пятницы еще, чем славен сегодняшний день, а потом начинается музыкальный разнос. Приготовил очень крутой, серьезный звук для вас, поэтому сегодня, ребят, будем бездумный туц устраивать, да. Так, значит, сегодня Всемирный день ящерицы. На всякий случай, ребята, здравствуйте. Всемирный день ящерицы. Представьте, вот так, твоя спрашивает, ты где вообще, что ты задерживаешься? Зай, ты не понимаешь. Я отмечаю Всемирный день ящерицы. Представьте? Так, далее, поехали. Ну, есть, да, события. Я просто уже сейчас подбираю треки, которые хотелось, ну, вот прям сегодня, знаете, как с самого начала и устроить реально настоящий такой безумный туц. Это все будет. Так, поехали, значит, что яркого? Ну, помимо Всемирного дня ящерицы, сегодня день рождения португальской корриды, ребят. Вот вы не знали, а теперь знаете. Многие скажут, зачем мне эта информация? А на всякий случай, понимаешь? Пусть у тебя будет. Пусть у тебя будет эта инфа, понимаешь? Она тебе пригодится. Когда-нибудь. Может быть, сегодня вечером тебе придется своей сказать, что ты не сам задержался, а ты отмечал день рождения португальской корриды. Так, далее. Что еще сегодня яркого, да? Ну, по именинам сегодня, ребята, у нас нормально. Нас всего четверо. Александр, Дима, Леонтий и София. Ребята, у нас именины. Начало Успенского поста, кстати. Так, дальше что еще из событий, которые, ну, вот где-то как-то могут вас, ну, знаете, как-то, ну, как-то, может быть, удивить, да. Было принято решение, ребят, вот сейчас послушайте, принято решение в нашей стране, у наших дедушек и бабушек, у наших родителей. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза принял решение в этот день о прекращении работ по переброске части стока северных и сибирских рек, ребят, понимаете? Все. Теперь мы и по истории отличники. Ребят, ну, сегодня начну, знаете как, начну сегодня Эфир с очень такого, довольно-таки, знаете, ну, наверное, вирусного, можно сказать, трека. Объясню, как это все появилось, да? Что произошло и вообще, как появилось это музыкальное произведение на свет? Значит, сейчас у нас, ну, знаете, как соцсеть, это не только средство общения, это уже и средство доставки музыки, это, знаете, как какие-то тренды, какие-то модные тенденции появляются, все это приходит вирусно в виде флешмобов из соцсетей. А многие сейчас стали блогерами, многие, да, девочки, ну, она не блогер, но она считает себя блогером, и как-то вот буквально в начале этого лета, в мае месяце, в июне одна российская, просто девчонка, сидела за рулем, сидела за рулем, была недовольна, значит, ну, клубиком, так, заведением, в которое она пришла. Она говорит: ну что такое, что я не могу понять, что это такое, какой-то вот, я не знаю, что-то музыка звучит, диджей что-то играет для себя, а чего-то такого, вот, допустим, Стаса Михайлова, что-нибудь такого, что, вы знаете, как бы раскрылась душа, нет. И она: и что вот это за безумный туц-туц-туц-туц? Знаете, что это?
0: Безумный туц.
1: Да, ребят, вот. Услышали?
2: Бездумный туц.
1: А, здесь засэмплирован голос этой девочки, да, которая была этим недовольна. Ну и, конечно же, электронные музыканты сказали: мы не можем пройти мимо этого разноса. Добрый вечер! Не, ребят, доброе утро пока еще. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Мы начинаем бездумный туц. Это пятница. По

Ребят, ну мы тему вчера открыли. Знаете, как открыли ящик Пандоры. Короче говоря, вчера мы не договорили с вами. Я предлагаю, это вчера у нас была просто прогревочная история, даже не прогревочная, а такая демо-версия, а сегодня мы продолжаем. Верните мне мой 2007! Это тема нашего эфира. Вспоминаем, как у тебя что, где было. Ну, тут, знаете как, это точка отправления, пункт отправления 2007, кого-то 2006. Вечеринки сейчас делают 2008, мне мой верните. Ну, мы-то DFM давно это делаем, мы еще с 17 года это начали делать. Верните мне мой 2007, да? В общем, сегодня верните мне 2007 и расскажи, как у тебя это было, что происходило и, конечно же, какие-то истории яркие с треками, с вечеринками, с универами. Может, это была школа, может быть, это у тебя были какие-то первые отношения, первая твоя лав-лав-лав, когда бабочки в животе. Короче говоря, сегодня все это здесь, ну и, конечно же, все это мы еще пропитываем мега-движем. Ну, а мега-движ — это наш такой вот, DFM-овский. Ну, уже всем все понятно, да? Ребят, сегодня звук будет нереальный. Готовы, южане? Поехали дальше. Раз, два, три, гоу!

0: Дали.
1: Ребят, у нас есть с группой очень красивый этот трек. Мы этот кавер записали 2 года назад. Ну, как бы стартанул. Я как попытался, так и смог. Или смог, как попытался, так и спел. Доброе утро, ребят. Ну, хоть бы читаю ваше сообщение. Понятно, что движ пошел. Верните мне мой 2007. Поехали истории. Что происходило, как-то было. В пятницу как раз хорошо. Безумный движ и безумный туц. Александр вот прям сообщил, что прям вот уже они здесь на связи. Краснодарцы в шоке. Кач под цеху DFM онлайн Ростов-на-Дону играет в Краснодаре, не прекращается, танцуют все сами. Сань, ну привет вам. Стою напротив станции вашей. Привет всем, кто создает пятничное настроение. Всего хорошего процветания. Спасибо за добрые слова. Привет, DFM. Большой привет. Передай, пожалуйста, моим пассажирам, которые сидят на заднем сидении и грустят. Им надо чаще, им надо чаще улыбаться, и все у них будет хорошо. Хотя, слушаем, DFM пусть улыбнутся. Если вы пассажиры, вы на заднем сидении, улыбнитесь. Вообще, вот вы знаете, вот улыбка, помните, сейчас я не помню, какой это фильм, короче. Капитан, капитан, улыбнитесь. Знаете, таким лицом нужно, таким хлеб, вот таким лицом таким улыбаться все его. Все 32, если свои. Если там забор, что-то не хватает, улыбайтесь как-нибудь так немного, знаете, косите лицо, чтобы не было видно сквознячки. Вот. Все, улыбайтесь. Ведь... Вот смотрите, если вот, ну, как бы в грустном каком-то негативном настроении о чем-то говорить, да, ну, это неконструктивно. А вот если говорить даже о каких-то, ну, таких очень сложных, может быть, немного где-то островатых моментах, но с улыбкой, все будет по-другому, ребят. Вы посмотрите, допустим, на Стаса Михайлова. Улыбнулся, и пошли бабульки шелестящими букетами цветов розы в целлофане. Ну вот и все. И аншлаги, солдаут на его концертах. Улыбнулся, мой хороший. Береган твои мечты. И она уже на сцене у него в гоу-гоу. Все. И база, вот, и вы улыбаетесь. Так, поехали немного. Верните мне мой 2007, ну поехали. Продолжаем тему. Просто она вчера зашла, у нас была демо-версия. Это был пилотный выпуск. Да, поехали. В 2007 мы все знали номера телефонов близких наизусть. Слушай, ну не факт. Все знали, у меня звонилка. Какая же у меня была звонилка в 2007? А, у меня была какая-то Nokia такая. Ну такая вот, которую можно было кинуть в голову человеку, который был неправ. Вот. Который падал и под этим телефоном промежал. Поминался асфальт, если честно, да. Но ничего с ним не было. То есть там тоже уже были записные книжки. Не факт, что помнили все номера. Ну, может быть. Так, моя история любви начиналась с того, что он записал мне компакт-диск с любимыми песнями. Я слушала его сотни раз. Сегодня такой подарок называется плейлистом или еще как-то. Но этот компакт-диск, это так было здорово. А? Да. Так, Димон, привет. Тогда у нас были настоящие фотоальбомы. Ты не мог удалить неудачный снимок. Он просто жил с тобой всю жизнь на фотке, либо на негативе, на фотопленке. Это надо Зумерятам уже, ребята, рассказывать, кстати. Зумерята, раньше были фотоаппараты, в них была пленка. Сначала нужно было пленку проявить, а потом с этой пленки напечатать фотографию. Нет, сейчас есть некоторые зумерята, которые, знаете, покупают винтажные фотики. Они, кстати, продаются с реальной фотопленкой, снимают. Это получается. У них это, знаете, называется как ламповые такие фотографии. Вот. И сейчас даже на свадьбы заказывают. Девочки сейчас, ну, уже начали выходить замуж. Вот, и они заказывают специально не просто фотографа, фотосессию, а еще, чтобы были ламповые такие фотографии. Вот на настоящий фотик. Вот на пленку. А еще сейчас, ну, это система такая. То есть, эта компания называлась. Ну, а потом это стало именем нарицательным Polaroid. И вот сейчас тоже зумерята используют на мероприятиях или просто в своей жизни вот эти фотки. Да, качество там не очень, но там самое главное — это вот атмосфера и настроение. Знаете, как, ну, чтобы был плюс вайб. Вот. Сейчас о погоде.
2: Погода. В Ростове сейчас 22 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 25 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: DFM.
0: Реклама.
3: Пап, а что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
5: Или не копишь.
4: В смысле?
5: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
3: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
6: Звоните в СК-10. +31 10
7: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
9: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
10: «Максидом».
11: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
12: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». Биг Авто.
13: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курени и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
14: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21

Ребята, ну это, конечно же, это не непередаваемые эмоции школьные. Ну, непередаваемые. Тут вспоминаешь школу, универ, кто-то колледж. Ну, в общем, это вообще не важно, как ты и что вспоминаешь, главное, наоборот, как бы это было. Все, продолжаем. В общем, ребят, у нас сегодня, если только подключились, мы продолжаем тему, которую вчера, как в демо-версии, мы с вами открыли. В четверг, надо было это сделать, конечно, в пятницу, поспешил, но, в общем, верните мне мой 2007, да. То есть, вспоминаем, что как было. Может, 2006, как-то было у тебя 20 лет, ты только поступил, первый курс универа, еще непонятно, что как первое студия. Студенческая вечеринка. И вот, кстати, вот насчет студенческих вечеринок и тусовок, вот вам, пожалуйста, сообщение. Верните мне мой 2007, я работал диджеем на студенческих вечеринках. Если ставил правильный трек, весь зал начинал прыгать, до сих пор помню это чувство. Это лучше всяких лайков и даже лучше премии сейчас. Ух ты. Ну тогда да, это, конечно же, на стартапе у тебя диджейской карьеры, когда все вау, бежат. И диджей же, если ставил правильный трек, все танцевали, то потом около диджея собиралось очень много девочек с телефонами, которые писали смс-сообщения, ребята, смс. Да, это нужно вспомнить, конечно. Так, мой 2007, это первые заработанные деньги. Я сразу купила себе дорогие джинсы и потом неделю ела самые дешевые макароны. Так, в универе я влюбилась в парня, он даже не подозревал об этом, какой мощный был роман, происходил между нами исключительно в моей голове, а мне казалось, что он все понимает. Вот вам, пожалуйста. Представьте, роман он не знает, а она его любит. И представьте, то есть парень не знает, что она в него влюблена. Представляете, как? Не понимает, да. У него нет, допустим, опыта по визуальным каким-то моментам девушку определить, что он ее краш, да? Вот, и он не понимает. А она, прикиньте, ревнует его. Что-то с ним там ждет от него каких-то взглядов, все ревность. Он подошел к какой-то какой-то там старшекурснице, да, он на втором, а та уже на пятом, уже такая, уже взгляд, уже она все знает, вот, где, как и что делать с дипломом, да. Вот это да, конечно. Так, вот тоже интересно. Мы сидели в Аське. Вчера мы это тоже обсуждали, да, Аська была. Ася, помните, да? Ну, если не помните Асю, не надо тогда вспоминать. Так, в 2007 году мои родители говорили, хватит сидеть в интернетах. Если бы они знали, во что это превратится через 20 лет. Я тогда был паинькой, всего вечером час-полтора этому делу посвящал. Так, вот тоже. Тогда на дискотеке медленный танец реально был событием. За одну песню человек мог понять, взаимна симпатия или нет, или пора срочно менять объект своих симпатий. Мой любимый момент из вот 2000, ну она пишет, правда, 2008 года. Возвращаться летом домой после вечеринки, когда уже светает. В 2007 меня еще не пускали, в 2008 году мне было 18, и мне сказали, что я уже могу приходить в любое время, но только уведомлять, когда буду и как дела. Ростов еще тихий, улицы пустые, кажется, что весь город на несколько минут только твой. Ну, согласен. Но это сейчас утром тоже есть рано утром. Так, я в 2007 году 3 месяца копил на хороший телефон. Когда купил, ходил с ним, как с произведением искусства. Сколько? 3 месяца копил? Ничего себе. То есть это какая у тебя стипендия была, если ты 3 месяца покопил и собрался на телефон? Нормально. Мой 2008 был жесть. Это мы на крыше многоэтажки в центре и присылает фотографию. 2008 год, это, по-моему, зима. Ну, слушай, хорошо, видишь, фотки остались у тебя. У многих и фоток не осталось, да. Так, привет, ДФМ, слушаю в Сочи, работаю, вожу экскурсии. И сейчас едем с людьми из Сыктывкара на Роза Хутор, улыбаемся. Ребята, вот сейчас вот ростовчане, ну, и они не поймут люди из Сыктывкара, а вы вот просто сейчас, просто прочувствуйте, да. Вот представьте, сейчас люди, смотрите, люди из Сыктывкара, понимаете, да, южане? Значит, они сейчас находятся где? Они находятся в Сочи, в такси, слушают DFM Ростов-на-Дону онлайн и едут в Роза Хутор. Представьте, у них сейчас состояние какое, ребят, сейчас. Представьте, какое у них сейчас состояние, нет? Какое состояние? Деньги есть что? Знаете, только приехали, понимаете? То есть они едут сейчас пока только на Розу. Деньги есть что? Мы на машине юга! Они же на юга едут. Вот. Ну, мы так говорим, южане, букву, и на юга. Вот. То есть люди из Сыктывкара приехали на юга и сейчас едут в Роза Хутор. Нормально? Нормально, конечно. Доброе утро у нас говорят в это время, ребята, гости из Сыктывкара. Южане готовы? Сейчас будут слезы, потому что это
Это база DFM, кстати. Внимание!

Нормально, да, ребят, качаем? Лена сказала, что сделала даже громче и открыла окна. Сейчас просто ее можно окна открыть, чуть-чуть прохладнее стало, но уже послезавтра будет жара. Ребят, вот знаете же трек? И люди из Сыктывкара, которые едут на Розу Хутор, да, или в Розу Хутор, на Розу Хутор, можете говорить как угодно. И вот Серега из Воронежа, Краснодар слушает, Азов на связи, Таганрог онлайн. В общем, ребят, все же знаете этот трек, да? Ну, сейчас давайте его пропоем. Вообще его зовут, знаете как, не Сергей Лемах, да? А Сережа Огурцов здесь. Готовы, южане? Раз!

Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какой разнос, да, ребят? Разносище. Ну, а как вы хотели, это же Ростов, детка. Да, для всех, кто сейчас слушает этот звук, я хочу сказать, что это Ростов-на-Дону. Неважно, где вы это слушаете, онлайн, это ДФМ, Ростов-на-Дону, вот так у нас проходит пятница. Ребят, мы вспоминаем сегодня «Верните мне мой 2007-й». Есть несколько событий интересных, и под это у меня есть еще и подарок. Короче, разыграем сейчас набор от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва и казинаки. Хотите? Хотите, они есть у меня. Помните, как у Шнура было в песне? Хотите песен, они есть у меня. Voodoo people, magic people. Ладно, сейчас не буду увлекаться, короче. В моем 2007-м были еще некоторые свадьбы. Не в рестиках, а в частных дворах с баянистом, тамадой, музыкантами. Обязательно со вторым днем, воскресеньем, где наряжались по улице, носили вербу, а еще тещу катали в тачке, а еще были быки, а еще были шишки. Вот, и много чего было, да. Слушай, ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что... И сейчас это осталось, вот эти ведущие, просто они сейчас, знаешь, они называются шоумен, вот. Ведущий вашего мероприятия, знаете, ивент-агентство, там, ивент-шоумен, вот, а он тамада, просто, знаете, как их так корюбит, когда их называют тамада, эй, тамада, слушай, я тост хочу сказать, а он такой ведущий в бабочке, знаете, что вы, вот, и участвуют они в, у них есть, короче говоря, своя премия, она называется свадебная премия, то есть, представляете, вот смотрите, сейчас скажу, то есть свадебная премия, за что выдается свадебная премия? Премия. Знаете, зато, ну, кто вот хорошо что-то организовал, у них там свои там зарубы, они там скандалят, интриги расследования. А в принципе, знаете что? Чтобы люди культурно поели и выпили, вот этот ивент и существует, чтобы, знаете, не просто ели, пили, да, а чтобы как бы культурно, красиво с какой-то шоу-программой. Люди, работающие под винегрет и оливье, устроили себе, у них тоже премия. Ваш винегретный ведущий сегодня. Ребят, значит, смотрите, сегодня мы не об этом, а о 2007-м, но мы поговорим, но у меня есть сейчас очень хороший подарок. Это набор от Агроспутника, богучарские семечки, халва, казинаки. Чтобы это выиграть, нужно всего лишь сделать следующее. Вообще практически ничего не нужно делать. То есть пришлите, пожалуйста, на наш Макс сообщение, почему именно вы должны выиграть этот набор, и все. То есть вот почему это должны быть именно вы. Наш номер Макса, я освежу, напомню, 8-918-5900-469. То есть, вот именно на этот номер пришлите, пожалуйста, свои мысли, почему вы должны выиграть. Почитаю ваше сообщение и рандомайзером выберем победителя. Время пошло, на все есть 2 минуты 20 секунд. Погнали! Погнали!

0: Какой трек, да, ребят? Прям вот пишешь сообщение об этот трек. Я сейчас просто писал коллеге по работе. Пишешь этот трек, под этот трек как-то что-то вспоминается, все что-то как-то. У меня одна знакомая была, она, знаете, она громко не смеялась. Она, знаете, она так вот, вот реально, даже что-то смешное было, знаете, там кино, мы смотрим какой-то, я не знаю, там какой-то камеди, может, новые, старые выпуски, да, и так, она такая... Такое засэмплированное, знаете, извержение смеха из нее. Доброе утро еще раз, ребят. Сейчас мы... Какое утро, слышишь? Ребята, у нас в Ростове до 11.59 утра. А у вас там, я не знаю, что. Значит, я сейчас быстренько выберу победителя сегодня. В каком смысле? Не я выберу, а выберет рандомайзер. И вы выиграете набор от Агроспутника. Это богучарские семечки, халва и казинаки. Значит, что нужно было сделать? Нужно было написать, почему именно вы должны выиграть. Потому что хочу, потому что... Люблю семечки, я должен выиграть семечки, потому что они по мне соскучились, потому что обожаю халву, написал Сережа. Михася пишет, доброе утро, мне нужно Михася, он прям подписался два раза. Так, ну когда-то же я должен что-то у вас выиграть, Стасик пишет. Может быть, Стас, может. Все просто, у меня сегодня день рождения, Иван написал, ну, с днем рождения, Анжела. Ребята, Анжела здесь, не Анжелика, Анжела. Анжела вот что пишет. «Привет, ДФМ, потому что люблю семечки и халву и очень хочу выиграть». Кирилл написал, нужен набор сейчас, так как зубы еще не сделаны. Так, слушай, если зубы не сделаны, так какой набор может быть? Зубы сделай, после этого набор, Кирилл. Виталий пишет, я должен выиграть халву и семечки, отдам их дочь, она любит халву. Таких было очень много сообщений, ребят. Все, загружаю в рандомайзер, нажимаю, ну, у нас такой зеленый треугольничек, знаете, как кнопочка play, да? Вращаются ваши и аккаунты, и номера. И выбирает рандомайзера, мы просто озвучиваем, поздравляем. Так, все готово, поехали. Вращаются. Вращаются, так, все, да. А, да, вот, вращаются. А то я не туда посмотрел. Вижу в книгу, и помните, мне преподавательница моя говорила в школе. Она две вещи говорила. Белых больше излагай, короче, вот, чем я и начал заниматься. А потом что-то было, какой-то вопрос, что-то долго вращается. Она говорит, вижу в книгу и вижу что, да? Стоп, есть, так, смотрим. Кто у нас есть? Так, абонент 2142. Так, да. Абонент, да, Олька. Олька, абонент, все, вижу, да. 2142. Дмитрий, хочу выиграть, так как очень люблю казинаки. Поздравляю! Оля, любишь казинаки? Поздравляем тебя, Оль. Абонент 2142, поздравляем. Ольга выигрывает казинаки, ребят. Как это звучит здорово, да? Оля выиграла казинаки, а вы, ребят, не выиграли. Почему? Ничего страшного. Если сегодня не выиграли, у нас будет еще вечер, а еще и на следующей неделе мы будем вас радовать. А сейчас о погоде. Погода.
1: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 25 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королёва 1D.

Ребят, ну, спасибо большое за добрые слова, конечно. Спасибо огромное. А, я вижу, что есть несколько сообщений. Давайте быстро, потому что время у нас уже практически на исходе. Еще хотелось бы зафинализироваться одним из таких очень ярких треков. И написала Лена. «Была на море на концерте Стаса, но не Михайлова, Костюшкина. Он мой краш». Смотрите, девочка вот где-то около зумеров гуляла. Вот, конечно, сейчас. «Мой 2007-й — это университетская столовая. Денег мало, выбор маленький, а разговоры за теми столами были такими, что никакой дорогой рестик не повторит. В 2007 году думал, что моя первая машина ужасно старая. Сейчас вижу такую же на улице и чуть не плачу от ностальгии». Ребята, в общем, смотрите, мы закрываемся сейчас. Да, у нас вот немного, чтобы вспомнить Стасика. Готовы? Ой-ой-ой, сейчас трек разнос. Вечером в 16:00 будем закрывать рабочий день. Ну, пообедайте сейчас пока. Хорошего обеда.

нас водит комплекс. Женщины топлес, жигало пресс добавит мне стресс. Мой сетевой ник — звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

0: Без лицензии будут штрафы, но если ты посмел заболеть в праздник, ты пойдешь под суд за саботаж. Я думаю, что после этого многие начинают больше ценить и любить Сергея Семеновича. Ну а у нас совсем скоро тоже праздник, время подарков на Радио ДФМ. Будем дарить эмоции, конечно, наш фирменный мерч, поэтому никуда не уходите.
1: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
1: Второе место. Number two.
2: С первого места за прошлой недели сместили Broken Strings, Alan Walker, Isabella Melkman и Catherine O'Ryan.
1: Первое место.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек Talk to You, Anta и 54 Ultra.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
3: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Сделано для жизни.
7: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
12: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
14: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
15: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
16: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
17: Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
18: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
19: Этот демон необычный.
18: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
19: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
18: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
17: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: DFM.
5: Потому что Радио DFM.

0: Друзья, вам взрослые говорили советы по жизни. Вот моя бабушка всегда говорила: вырастешь и все деньги отдавай мне, ни с кем не делись. Но я так не могу, я люблю дарить, дарить все, кроме денег, которых у меня никогда нет. Поэтому прямо сейчас я готов расстаться с фирменным мерчем. Ну, скажем, 500-й, кто мне прямо сейчас позвонит. Стопку 500-й, до утра я тут сидеть точно не хочу. Давайте второй, кто мне наберет прямо в эту секунду, будет участвовать в розыгрыше фирменных подарков. Плюс 7495-956-101.2. Повторю специально для тебя, для второго. Плюс 7495-956-101.2. Звони.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно, температура воздуха составит около 25 градусов выше нуля, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомул».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Красное платье или зеленое, горы или пляж, клубничное мороженое или шоколадное. Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио, ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.

0: Круглосуточно. 6+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на авито.ру, 12+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
10: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
11: Категория 16+.
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свириной.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: Up the next.
12: А дальше тусовка.
16: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Сергей на проводе из Самары будет играть и сражаться за подарки. Привет, Серый, как твое настроение?
1: Привет, привет, Ди, как дела?
0: У меня лучше всех, как у тебя?
1: Отлично, все, пятница, всех с медовым шпатом замечательным, чтобы все было хорошо. Добра, тепла, мира, здоровья.
0: Ну, у кого медовый спас, у кого развратница, да-да-да.
1: Да, точно, все правильно.
0: Скажи мне, дорогой, сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы быть счастливым?
1: Я думаю, что это дело не в деньгах, а все-таки в отношении к жизни. Можно и без денег, но иметь друзей очень хороших, иметь прекрасную работу. Ну, нет, конечно, зарабатывать надо. Не могу сказать. Просто надо жить, наслаждаться жизнью летом.
0: Сергей,
1: ты позвонился на DFM, уже классно.
0: Да, согласен. Ты прям цитируешь моего начальника. Зачем тебе? Главное, воздух и всякое такое.
1: Да, конечно.
0: Ладно, давай поиграем. Представь, что ты у нас официант в самом дорогом ресторане. У вас в гостях мой любимый Никита Джигурда. Не могу без него. И тут оказалось, что у него в салате муравей. Он недоволен, кричит: «Эй, что такое?» За 30 секунд, Серега, назови ему 5 причин, почему этот салат — произведение искусства, и он должен его съесть. Но в каждой причине используй слово «прошлогодний». За 30 секунд 5 причин, почему Никита должен доесть этот салат со словом «прошлогодний». Готов?
1: Попробуем.
0: Давай накормим его. Погнали.
1: Никита, этот салат прекрасный, потому что его сделали прошлогодними огурцами.
0: Так,
1: там был прошлогодний мед. Давай. А еще там прошлогодний майонез.
0: Давай еще.
1: А еще там прошлогодняя тушенка и прошлогодние консервы. Ты должен это съесть, как настоящий мужчина. Ты понял меня, Никита?
0: Да, ты перенесешься в прошлый год. Да, Серега, я тебя поздравляю. Ты выиграл спор с друзьями, что накормишь Никиту муравьями. А у тебя было такое в жизни, что... Было такое в жизни, что приносили тебе еду, а там что-то такое народное?
1: Ну, конечно, это же Россия, матушка.
0: Ну да, и ты сразу вспоминал Никиту. Ну что, Сергей, я тебя поздравляю, дарю тебе наш фирменный мерч. Кому передаем привет, и друг?
1: Я передаю привет своим любимым дочерям, которые сейчас остались в машине, слушают Ди, а я вот вышел на улицу, чтобы не было фона. Это Маша и Аня, они за меня болели. Они очень любят салат, но без муравьев.
0: Спасибо тебе огромное, Сергей. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю уборку, и вы не любите.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно, температура воздуха составит около 25 градусов выше нуля, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Проведи яркие выходные августа в «Папа-пап». В пятницу, 14 августа, вечеринка с диджеем. Любимые треки, танцы и отличное настроение до самого утра. Начало в 22:00. В субботу, 15 августа, на сцене кавер-группа «Хулиганы». Мощная энергетика, живой звук и настоящий музыкальный драйв. Сбор гостей в 22:00. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
10: 16 августа второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж, интерактивные зоны для детей, гастрономическая аллея от ресторанов города, анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Недели.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
11: Этот демон необычный.
10: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
11: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
10: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Ой, подзабыли мы с тобой.
0: Впервые в Ростове с большим сольным концертом Алекс Атаман и Финик.
1: Давай запомним это лето.
0: 22 августа. Клуб «Мед». Билеты в кассах города. 16+.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Оп.
4: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
5: Я терминатор!
4: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
0: 18+. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Самый лучший день!
4: 17 августа. «Эмбарго-вилла». Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс в «Эмбарго-вилла» 17 августа. Сбор гостей в 19:00. 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-21-95. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
15: Категория 16+. Телеканал «Пятница» представляет.
16: Я наследник рэпера Гуфа.
17: Младшая сестра Мии Бойко.
18: Я сын Алены Свириной.
15: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
19: Up the next.
15: А дальше тусовка.
19: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: перевернуть таки нам всем вместе календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1893 году в Париже выдали первые в мире водительские права. Справку, так сказать, о способности управлять транспортным средством с механическим мотором, для получения которой не нужно было сдавать никаких экзаменов, а в 1908 в Англии прошел первый в мире международный конкурс красоты. В нем приняли участие девушки из 5 стран – Франции, Англии, Австрии, Ирландии и США. А победительницей стала местная 18-летняя красотка, сразившая всех членов жюри буквально наповал, сказав, что хочет мира на земле и нового поросенка для своего папы.
1: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 14 часов. Radio DFM.

Событие старое. Маклемор, Райан Льюис и Рэй Далтон, Can't Hold Us, напоминают о себе в эфире радио DFM. Ну а что до столичных новостей, то в Москве стартовали съемки фильма сказки «Три поросенка». В главной роли Никита Кологривый. Он сыграет могущественного колдуна Волколака, которого много лет назад леший превратил в камень. Но спустя годы трое братьев, которых родители...

0: Реклама.
1: Пап, а что такое первоначальный взнос?
2: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
2: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
1: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
4: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
5: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефть. Оформляйте регистрацию на сайте наш.дом.рф/сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
7: Ну плюс.
8: 16 августа второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
9: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
10: «Максидом».
11: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают «Радио». Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все, за что вы любите «Радио ДФМ», теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва. 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: ему на суточно-ру.
1: 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
1: 16+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
8: Этот демон необычный.
7: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
8: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
7: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
9: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
1: Категория 16+.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день приятных воспоминаний о прошлом, ну или же день выгула черепахи. И провести, собственно, вечер где-нибудь

0: Реклама. Впервые в Ростове с большим сольным концертом Алекс Атаман и Финик.
1: Давай запомним это лето.
0: 22 августа. Клуб «Мед». Билеты в кассах города. 16+.
2: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Если кто-то еще до сих пор не успел ощутить на себе вкус уходящего лета, то советую поторопиться, потому что еще 2 недели и...
1: Все, бомбалейло.
0: Ну, если не я вас смотивирую, то уж аналитики точно заставят над этим задуматься. На медне, значит, выяснилось, что больше всего наш честной народ раздражает в отпуске. Так, например, парней больше всего напрягают долгие сборы возлюбленных и море лишних вещей в чемодане. А девушек бесит, как их фотографируют вторые половинки. Все ж очень просто, мужики.
2: Сфоткай меня так, чтобы не было видно депрессии. Вот тут под вот таким ракурсом.
0: Всем здрасте, мордасти. Меня зовут Артем Скоробогатый. Пойду поищу, что называется, курсы по фотографии.
3: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк.

0: Керхер. Сделано для жизни.
1: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
1: Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
1: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
1: 16+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
11: Этот демон необычный.
10: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
11: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
10: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
12: Welcome back and right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.
12: Потому что Радио DFM. DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас малооблачно и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит 26 выше 0. Ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Пап, а что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
0: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
8: Я терминатор!
0: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
9: Для зрителей старше 18 лет.
10: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

till I can get my satisfaction.

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
6: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
8: ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
11: Категория 16+.
12: Телеканал «Пятница» представляет.
13: Я наследник рэпера Гуфа.
14: Младшая сестра Мии Бойко.
15: Я сын Алены Свиридовой.
12: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
16: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
17: Up the next.
18: А дальше тусовка.
17: On DFM.
18: Потому что...

0: Ритм города. При поддержке портала mos.ru.
1: Ну и перед тем, собственно, как попрощаться с вами аж до понедельника, давайте-ка расскажу о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, на портале mos.ru запустили страницу, где жители Москвы и других регионов смогут проголосовать онлайн в дни выборов, которые пройдут в сентябре. Отдать свой голос дистанционно могут совершеннолетние избиратели с постоянной регистрацией и полной учетной записью на портале с 8 утра 18 сентября до 8 вечера 20 сентября. Для участия не нужно даже подавать заявку. Не обязательно также находиться в эти дни в столице. Проголосовать можно из любой точки страны. Достаточно в удобное время зайти на страницу голосования, пройти авторизацию и подтвердить вход. После этого система выдаст два анонимных электронных бюллетеня. В одном нужно выбрать партию, а в другом – кандидата по одномандатному округу. Кроме того, для жителей района Щукино также будет доступен третий бюллетень с выбором муниципальных депутатов. Просто делайте свой выбор, нажимаете кнопку «Проголосовать», и ваш голос зашифруется с помощью нескольких алгоритмов и будет отправлен в блокчейн. Цепочку данных, которая отвечает за неизменность записанных сведений и прозрачность их хранения.
2: Понятно.
1: На этом на сегодня у меня все, да и вообще на этой неделе тоже все. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Желаю вам нескучных выходных. Ну и...
3: До скорого.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас малооблачно и 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит 26 выше 0. Ветер северный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ООО «Интерьер».
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерьер». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Я счастливый, как никто.
11: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
10: Так счастливый.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

Михалыч! Михалыч, заворачивай! Куда заворачивай? Да все, ребята, все. Добрый вечер, любимый город! Добрый вечер, Ростов-на-Дону! Южане, россияне, ростовчане, добрый вечер! Ваша любимая станция DFM Ростов. Это пятница, программа Party Time. Ростов-на-Дону, 14 августа. Здравствуйте. Ну, добрый вечер, конечно же, правильно говорить в Ростове. Добрый вечер в это время. И в 16.00 это уже прямо осознанно добрый вечер. Если у вас в 16.00, ребят, даже в 16 уже там неважно с чем-то, в 16.03.04 у вас не добрый вечер, тогда с вами не о чем разговаривать. Добрый вечер. А наш, ну, как бы, мессенджер Макс или наш единый номер, я освежу, напомню, 8-918-5900-469. Это для ваших сообщений. Как вечер? Как наступила ли пятница у вас в полном объеме? Либо пока она еще не в полном объеме наступила, либо она у вас вообще не наступит, у вас завтра суббота рабочая. Можешь передать привет, рассказать какие-то истории, не забудьте о своих близких, родных людях. Ну и, конечно, ребят, помимо всех ярких историй и событий ваших, у нас будет очень много хорошего, серьезного звука. Пятничный звук, звук, настраивающий на, ну, либо, может быть, на какие-то морские приключения, может быть, это будут истории выходного дня, может быть, у вас здесь где-то какие-то события. В общем, ой, я даже чихнул. Я правду говорю, короче. Вот, значит, ребят, в общем, самое главное, переключитесь, пожалуйста. Да, выключите вот этот свой состояние работуна такого. Знаете, работун, да, работаем, работаем. Сейчас это все сделать, планы выполнить, все. Вот, мы команда, сейчас наверстаем. Ребята, это все вы будете своему руководителю говорить в своей вот этой корпоративной этике в понедельник. А в пятницу вечером уже можно. Разрывов много музыкальных приготовил, ребят. В общем, треки, звук наш, все, что нужно, у нас есть. Любимый город, любимая станция. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Мы начинаем. Ну, в общем, делай громче. Хотелось бы, чтобы кто-то поделился своими историями. Где вы? Какая у вас сегодня пятница? Что у вас будет происходить? Ну, а по музлу будет все мощно. Готов, Ростов? Раз, два, три, взлет!

0: Давай, любимый город!
1: Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Откликнитесь, вы здесь или нет? Вы с нами сегодня? Давайте перекличку между районов устроим города, перекличку между городами. Вот прям пиши, какой район сейчас с нами, где ты слушаешь? Есть ли центр, есть ли западный, Александровка, Аксай, новое поселение или Нахаловка, Нахичевань? Где кто? Кто люди? Где здесь все? Добрый вечер, любимый город. Погнали!

0: Нормально качаем, ребят?
1: Нормально. Так, ну давайте посмотрим, кто у нас. Кто здесь? Так, Чкаловский на связи. Вижу. Западный на связи. Чикаго на связи теперь еще раз, да? Нахичевань с нами уже, Юрик, молодец. Так, проверка комбайнов идет бодрее под DFM Ростов-на-Дону. Сельмаш здесь. Анна здесь уже желает... Не болеть, мы не будем болеть. Всех с пятницей, наконец-то. Плюс, в общем, в Ростове можно смело уходить на выходные и гулять, отдыхать. Нет теплового удара. В общем, хорошие выходные типа. Так, Северный на связи. Риж стадионная, Комса, Красноармейская, автовокзал на связи. Также Аксай вот здесь. Работаю в Аксае курьером. Всем курьерам большой привет. Слушай, ну классно, это Евгений. Ребят, в общем, мы сегодня же... пятницу с вами отмечаем. Готовы, южане? Ох, сейчас огнишко будет. Внимание. Такой реально олдскул.
2: Дима Билых.
1: Погнали!

0: Знаете, у нас очень часто треки, знаете, как-то, ну, кто-то кому-то посвящает, такое бывает, знаете, посвящает. И одна девочка, значит, у нас, имеющая отношение к ивент-индустрии, да, она эту песню посвящала крашу своему, который не обращал на нее внимания. Он был ведущим мероприятий, но это не про меня, нет, это про одного моего знакомого, вот. Он был ведущим мероприятия, а она была организатор мероприятия. И как бы он ей нравился, а она нет, и она постоянно при любом каком-то случае особенном, да, выдавался случай, она эту песню заказывала у кавер-группы, чтобы они спели, и сама таким взглядом, таким, знаете, помаргивая, смотрела в его сторону, немножко смущаясь, так, Владимирович. Ну, типа, я буду твоей малышкой. Сейчас, ребят, сейчас вернемся. Стоп.
1: Реклама.
0: Внимание, дамы и господа. Ну, в общем, разнос пошел, весело. В общем, ну, сегодня пятничный эфир, я вижу по сообщениям. Я вам вот что скажу. Счастье за деньги не купишь, а вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на страны советов 3. Это большое счастье. Вот, ребят, внимание. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки. Для дома, дачи, цены от 1800 рублей. Купи себе «Чудо-кресло», кресло-мешок, а «Чудо-кресло». Расслабься и почувствуй себя счастливым. Мы продолжаем разносить сегодня депрессию. Мы изгоняем депресняк, ребят, сегодня хорошим звуком, потому что это DFM, потому что это Ростов-на-Дону. Готовы? Поехали далее.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: touch you right now. Touch.
1: Как я понтанул, да? Знанием английского. Да, ребят? Ой!
2: Дима Билых.
1: Да, это я. А это знаете где? На

Знаете, какое сообщение есть? Вот прям Анна Михайловна пишет. Ну, Анна Михайловна на Аве, на аватарке, не ее фотография какая-то, ну, какая-то, это не, даже не постановочная, это какой-то глипарт, какая-то картинка. Может быть, нейросеть нарисовала ее фантазии. Она в нейросеть загрузила свои фантазии, что она сидит с котенком где-нибудь в какой-нибудь хорошей кофейне, туда-сюда, все хорошо. Сзади дама в шляпе. Вот, и ей нейросеть нарисовала, но ее нереальная фотография. Почему я о ней сейчас, а Анне Михайловне, знаете, почему? Знаете, что он пишет? Привет, ДФМ. Сельмаш на связи. Ребят, с нами Сельмаш. Уже были сельмашевские, кстати. И пишет: коротаю с вами последние минуты до отпуска. Коротаю. Анна Михайловна, вы можете и в отпуске быть вместе с нами. То есть это вообще не проблема. Вообще не проблема. Но проблема. Да. Ребят, сегодня удивляю звуком и, конечно же, хотел бы еще, знаете, эксклюзивчик крутнуть. Такой довольно-таки очень редкий, причем этот трек у нас, знаете, он... этот трек сначала раскрывался в одном каком-то исполнении, да, то есть в оригинале, потом были какие-то ремиксы, кавер-версии, но вот прямо сейчас, ребят, это, значит, немножко драмчика прямо сейчас, и самое главное, это, знаете как, это музыка, может быть, даже ваших родителей, да. Вот макро-макрофон, вот, это примерно то же самое, только чуть-чуть пораньше. Внимание! Внимание!

0: Ну, я быстренько просто о погоде. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
1: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания. Плане партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
7: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: 16 августа. Второй городской пикник для всей семьи в ростовском зоопарке. Дневной формат, переходящий в вечерний лаунж. Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и живая музыка для гостей события. Ведущий программы Дима Белых. Мероприятие проходит при поддержке журнала «Авторский проект. Первые лица». Генеральный партнер «Альфа-банк». Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону.
12: 333-21-66.
13: Ребята... Сейчас мы устроим настоящий разнос для тех людей, которые, ну, может быть, не в 90-е, а в нулевые ходили по мероприятиям. Уже родители разрешали, либо студенческие какие-то истории позволяли. Вот сейчас в этом блоге, конечно же, будет разнос, ребят. Просто приготовьтесь, вспомните, ну, а мощи мы добавим. Готовы, Южань? Ну, во-первых, вот что будет еще. Так, готово. Сейчас будет прям происходить все в ваших тюнерах прямо сейчас на живой звук. Смотрите, давайте поиграем немного. Поехали. Нормально? Давайте все вместе еще раз. А ну-ка, погнали.

0: Спасибо, ребят, спасибо за фотки, за видосики, где как слушаете DFM. В общем, даже, знаете как, я думаю, наверное, сегодня в соцсетях поделюсь. Это наша такая стандартная история, причем история настолько очень пятничная. Мы в пятницу устраивали настоящие фото-видеобатлы. Это знаете с чем? Это вообще ничего делать не нужно, просто покажи на фото или на видео, как ты слушаешь DFM Ростов-на-Дону. Это может быть как угодно, это может быть видосик, который ты снял за рулем, либо на рабочем месте видосик снял, либо ты снял сфоткал себя, да, на рабочем месте. Вот самое главное, как ты слушаешь DFM Ростов-на-Дону. Было, чтобы понятно, что ты слушаешь DFM Ростов-на-Дону, покажи устройство, через которое ты слушаешь DFM Ростов. Вот это важно очень, ребят. Ну что, готовы, Жень? Сейчас будем, еще больше вспоминать. Лена написала, вот это да, докс-парадокс, это интересно. Конечно, интересно, поехали.
1: Ток-ток,

Нормально, ребят, как дела? Вот я вижу и Катя сейчас на рабочем месте. Катюш, очень классная фотография. Катя точит ногти. Это здорово, Катюш, молодец. А, так, Юрий тоже на работе, я вижу, рабочее место, рабочий стол, причем так прям рабочая атмосфера, обстановка. Маша, знаете как, Маша, я так понимаю, Маша занимается зубами, да, Машунь? Ну, я так вот вижу по всему. Напиши, пожалуйста, да. А, так, за рулем, очень много фотографий. Николай, видосик присылает. Алина, за рулем, слушаю ДФМ. Ворожиловский вижу. Ребят, нормально. Погнали!

Кстати, вот с нами очень многие ребята работают еще, пока еще не закончилось. Я так понимаю, работаем. Вижу, что это такси. Так, привет с пригородного. В городе передвижение идет за рулем. Кто-то пишет кружочки. Стас записал кружочек, тоже работает, качает DFM, ну и, соответственно, за рулем. Так, вновь DFM Ростов-на-Дону онлайн. Станция Павловская на связи. Всем привет, Саня. Саня из Павловской, ребят, на связи. Добрый вечер.

0: Разнос, конечно. Разнос все. Ребят, спасибо большое за хорошую оценку. За хорошую оценку вашу. Прям вот видно, что оценка здравая. Все наши здесь на связи. Человек поправил. Станица Павловская на связи. Краснодарский край. Саш, мы обрадовались, что ты поправил. Ты знаешь, мы вот сейчас вот просто вот говорим, Саня, вот что бы мы делали, если бы ты реально не написал, что ты сейчас в станице Павловской в Краснодарском крае. Сань, мы бы очень сильно расстроились просто. Вот честно, мы бы просто бы грустили, Саш. Теперь ты с нами, и мы чувствуем, что все мы не зря здесь все сегодня вместе объединились. Да? Санек, молодец. Ребята, готовы? Как вы думаете, что это такое? Вот сейчас просто вопрос такой, знаете, будет на засыпку. Что это такое? Кто знает, что это такое? Ну, знает кто-то? Вот сейчас может кто-то прям быстренько, оперативно прям писнуть, что это такое? Вот это. Что это? Кто знает, что это такое? Да ладно. Ребят, готовы, южане? Можно даже где-то отчасти и подпеть, если получится. Получится, да? Поехали. Ростов!
1: Моя игра. 98. Баста.
2: Баста здесь.
1: 2-2-0-6.
0: Давай, любимый город!

0: Ребят, вот такие новости. Классно? Как настроение? Хорошо, Ростов?
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

Какой хороший трек. Разговор с тобой. Так я показал, как я знаю английское. Вот. Ненужные понты. Добрый вечер, любимый город. Еще раз всем привет. Спасибо большое вам за добрые слова, ребята и девчонки. Спасибо. Ну вот всегда это, конечно же, всегда приятно. Но дико неудобно это озвучивать. Все увидели, все получили. Огромное большое спасибо за респект и за добрые слова. Вы знаете, вот прям как-то невероятно удачно мы с вами сейчас подошли к моменту закрытия рабочего дня, закрытия рабочей недели. В общем, у нас с вами все получается хорошо. Знаете как, хотелось бы в завершении просто так сказать. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Слушайте DFM, всем хорошего вечера. А на этом рабочий день в Ростове-на-Дону, ну и, соответственно, рабочая неделя закрытой. Все!

0: Five Into Me, трек, который не последнее место занимает в нашем DFM Top 30. А что с ним случится завтра? Ну, завтра и узнаем. Приходите, выясним это вместе. Каждую субботу с 15 по столичному мы с вами собираемся, сидим, слушаем приятную музыку и подводим итоги. Естественно, пропускать нельзя. Буду вас очень ждать. Еще раз с 15 по столичному завтра. Ну, а если вам нужна таблица прямо сейчас, можете посмотреть ее у нас на сайте dfm.ru. Ну, а здесь можете посмотреть вперед и увидеть возможность выиграть подарок. Скоро непременно поиграем. Всем привет, меня зовут Женя Кросс.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111 774 668 98 40. 18+. LaModa.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6.

0: пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Знакомьтесь, и помощник от «Яндекс.Директ». Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. «Яндекс.Директ». Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги «Яндекс.Директ» платные. Подробнее direct.yandex.ru.
1: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.
5: DFM.

0: Пятница полна соблазнов, хочется отправиться по разным местам, как говорится, да, но некоторые из нас, я уверен, выбрали чем-то заняться полезным в выходные. Для этого нужно и пятницу сберечь, но и соблазна все бросить тоже достаточно большой. Однако, друзья, сейчас поговорим про тех, кто не бросает. Посмотрим, что вы ответите на вопрос этого часа. Что вы не бросили, несмотря ни на что? Присылайте ваши ответы, и, возможно, кто-то из вас получит наш фирменный мерч. Ну, вернее, там точно кто-то получит. Возможно, именно вы будете этим человеком. Еще раз, что вы не бросили, несмотря ни на что? Присылайте ответ в любом мессенджере по номеру. +7 965 115 5 115. Выберем победителя случайным образом. Шанс есть у каждого.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове +25 градусов и малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе ясно, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до +26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
4: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные дни еще будут побед.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Проведи яркие выходные августа в Папа Паб. В пятницу, 14 августа, вечеринка с диджеем. Любимые треки, танцы и отличное настроение до самого утра. Начало в 22.00. В субботу, 15 августа, на сцене кавер-группа «Хулиганы». Мощная энергетика, живой звук и настоящий музыкальный драйв. Сбор гостей в 22.00. Папа Паб. Максима Горького, 151. Бронь столиков. +7 988 990 10 11. 18+.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6. Строение 3. Помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Оформите карту «Магнит» Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит» Pay ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелет по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленный антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
9: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
10: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
11: В ленте.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Пришло время определить победителя и вручить кому-нибудь из вас подарок. Вопрос был вот такой. Что вы не бросили, несмотря ни на что? Я не бросил попытки научиться играть на гитаре. Уже лет 10 играю одну и ту же песню, зато уже хорошо получается и даже друзьям нравится. Всем огромный привет. Не бросил спорт. Даже несколько раз сделала перерывы на полгода, но постоянно возвращаюсь, потому что очень нравится. Я не бросил мечту выучить иностранный язык. Учу постоянно забываю, возвращаюсь снова, но чувствую, что расту, и это главное. Не бросила отношения, хотя иногда хотел схлопнуть дверь и уехать в закат. Сейчас уже 10 лет вместе и чувствую, что мы на многое способны. Кстати, это очень правильно, потому что всегда будет шанс и какие-то странные желания что-то изменить, но в уверенности в себе и кроется счастье. И еще такое, я не бросил читать книги, даже когда работы стало столько, что казалось, времени нет вообще, ну и другим советую, это делает жизнь лучше и интереснее. Тут, конечно, полностью согласен. Выбираем человека, кто у нас получит подарок случайным образом, не по собственным предпочтениям. И повезло автору первого сообщения, который написал про гитару. Поздравляю тебя, именно тебе достается наш мир.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов и малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе ясно, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО «Интерьер».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерьер». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. 8 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Пап, а что такое первоначальный взнос?
11: Это когда сначала долго копишь.
10: Или не копишь.
11: В смысле?
10: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
12: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
13: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Паузу. Учите все условия кредита в разделе 7.

0: Ипотека на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом». «Высотаримстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
4: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Самый лучший день!
6: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс в Эмбарго Вилла 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Радио ДФМ.

0: Радио DFM.
1: DFM.
2: DFM.
1: В Москве 18 часов.
2: Радио DFM.

0: сделать свою жизнь интереснее. Задача, которая стоит перед каждым из нас. Каждый ее решает, ну, по-своему. И вот как решили делать это в Китае, друзья. Там хайпит новый метод пить чай. Внимание, туда кладут живую, огромную, судя по фото, лягушку. И буквально так и пьют. Да, ничего им не говорит фраза «не пей с копытца, козленочком станешь». Непонятно после этого во что они превратятся. Ну и, видимо, история с летучей мышью как-то там несколько лет назад их ничему не научила. Будем надеяться, обойдется. Ну и мы без такого напитка, пожалуй, тоже обойдемся. Давайте все внимание направим на музыку, продолжим ее слушать. И, кстати, скоро подарки разыграем. Готовьтесь.
1: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности

0: Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Туалетная бумага «Зема Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 199 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
7: Реклама. ООО «Kärcher». Украина. 104-779-606-3072. Москва.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Это трек «Goodbye», мы только что послушали, но прощаться на самом деле не планируем. Друзья, наоборот, приветствуем ваши сообщения вот на какую тему. Какие простые вещи вы для себя недавно открыли? Пишите свои сообщения нам в любой мессенджер по номеру. +7 965 115 5 115. Мы почитаем некоторые, выберем случайным образом автора, который получит подарок. Всем удачи!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове +24 градуса и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до +26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул». «Лада Темпавто».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Аксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 87 92. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
8: «Максидом». «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
1: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на comtogether.t2.ru.
11: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
12: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тбанк».
13: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
1: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
14: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
16: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
15: Обслуживаться у вас можно?
16: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
17: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: А дальше тусовка.
18: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Приятно раздавать подарки. Сейчас этим и займемся. Мы просили вас ответить на вопрос. Какие простые вещи вы для себя недавно открыли? Сейчас почитаем. Только недавно узнала, что у пингвинов колени вообще-то есть. Ого, ничего себе. Просто они спрятаны внутри тела. Теперь я смотрю на пингвинов с огромным уважением. Я думаю, у них только ступни. Еще такое сообщение есть. Здрасте. Я недавно понял, что слово «безмятежный» буквально связано с отсутствием мятежа. Теперь каждый раз у меня все спокойно, правильно. В России вообще слово такое лучше не произносить на всякий случай. Я лет в 30 узнал, что у капюшона на куртке есть такая штука, как утяжка. До этого просто носил как декоративный мешок на голове. Утяжка — это чтобы вот так уже делать внутреннюю часть, а как-то не замечал. Недавно выяснилось, что на клавиатуре можно нажать Ctrl-Shift-T и вернуть случайно закрытую вкладку. Это знание пришло ко мне слишком поздно. Я, кстати, знаю, да, пользуюсь иногда. И еще такое. Привет, ZFM. Я только недавно поняла, что полуостров — это буквально почти остров. Вроде бы очевидно, но почему-то мозг раньше просто принимал слово как название географического объекта. Ну, такие открытия порой случаются. Давайте выясним, кто у нас получит подарок. Мы, опять же, делаем это случайным образом. И повезло автору, который написал первое сообщение про пингвинов. Пингвин нам нравится, да и вы, наши дорогие слушатели, все нам нравитесь. Всем бы раздал подарки, но у нас только один. Случайно достался именно этому автору. Поздравляю, напишем, как ты его получишь. Ну, а вы, друзья, готовьтесь к следующему часу, там снова поиграем.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru 0+. ООО «Судоходная компания Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
9: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
10: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
9: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
10: Королева 1D.
11: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Пятница уже праздник, сегодня 14 число. Какие еще события отмечаются? Посмотрим. Сегодня день выгула черепахи, так что если вам не с кем сегодня пятницу отметить, вот, пожалуйста. Также Всемирный день ящерицы. Вспоминаем мем, Вань, выбирай животное, которое ты захочешь. А еще сегодня праздник воспаленного воображения. Так, чтобы вам там сегодня в голову не пришло, ребята, это нормально, это просто праздник такой. Ну а нам пришло в голову разыграть мерч, этим и займемся уже скоро. Меня зовут Женя Кротов, всем большой привет.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую...

0: морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это Джейкут J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейкут J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jayku.ru.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-76-29. Город Москва, 18+. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop.
5: Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: кстати, ребята, давно не напоминал для любителей посидеть за рулем про возможность подключить телефон через CarPlay или Android Auto, скачать приложение Radio DFM и там слушать круглыми сутками прямой эфир, миксы диджеев, музыкальные стримы и все, что только можно. У нас много хорошей музыки. А еще, друзья, напоминаю, что здесь возможно выиграть наш мерч. Для этого в этом часе вам нужно ответить вот на какой вопрос. Какой ерундой вы невероятно гордитесь? Пишите ваш ответ в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5115. Почитаем ваши ответы, выберем автора случайным образом, он получит подарок. Удачи!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до +26 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
3: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
4: Я счастливый, как никто!
5: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
4: Так счастливым уйду!
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
7: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на «Ламода» в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Ламода. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
10: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
13: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
14: Категория 16+.
15: Мы в сети. Сайт dfm.ru. А дальше тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Ну а теперь давайте определим самого везучего из вас. Выясним, кто у нас получит подарок в этом часе. Вопрос такой был. Какой ерундой вы невероятно гордитесь? Я умею идеально открывать пакет с чипсами так, чтобы он не порвался посередине. Понимаю, что это ничего в жизни не меняет, но и каждый раз собой горжусь. Привет, ДФМ. Я умею с первого раза угадывать, в какую сторону откроется дверь в незнакомом помещении. Навык абсолютно бесполезный, зато внутренне я очень радуюсь каждый раз. А там по косяку не видно разве? Ну ладно, не буду рушить твою историю. Горжусь тем, что могу вспомнить практически любой пароль, который когда-либо придумывал. Правда, иногда забываю, зачем вообще пришел на кухню. Ну вот, такие странные моменты с памятью у меня. Я не помню, зачем пришел на кухню, но и пароли тоже не помню. Я более последовательный, да? Я могу одной рукой застегнуть браслет на другой руке. Муж говорит, что это не достижение, и правильно делает. Вот если бы ты могла расстегнуть браслет и забрать себе какой-нибудь чужой в метро, вот это, ну ладно, мы не призываем, это просто шутка. И еще такое. Я невероятно горжусь тем, что умею по звуку определить, когда стиральная машина закончила отжим. Причем иногда она еще не закончила, но я уже стою рядом. И зря, я так тебе скажу, потому что, ну, по крайней мере, моя машинка стиральная. Нужно, в общем, подождать минутки три, прежде чем она откроется после стирки. Давайте выясним, кто у нас получит подарок случайным образом. И повезло автору, который писал про пароли. Поздравляю, именно тебе достается наш подарок.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Интерьер».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерьер». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Баб, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неофер, проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
13: Жми больше всех на этой неделе.
12: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет.
14: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
15: Категория 18+. Оп.
16: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго Вилла». Группа «Ленинград».
17: Я терминатор!
16: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
15: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, автомобиль.

0: Просторы. Официальный дилер Лада Темп Авто. Оксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
0: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Don't Wanna Go Home. Медуза и Henry Camomile снова рвутся к первой строчке.
0: Второе место.
2: Number two.
3: С первого места позапрошлой недели сместили Broken Strings, Alan Walker, Isabella Melkman и Кэтрин О'Райан.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидером прошлой недели стал трек Talk to You, Anta E54 Ultra.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Содействуй до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
13: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
14: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
15: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
16: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
17: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
18: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
20: Этот демон необычный.
19: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
20: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
19: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове малооблачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
2: Лучший день!
3: 17 августа. Эмбарго Вилла. Долгожданное музыкальное событие. Григорий Лепс. Летний концерт. Настоящий подарок поклонникам. Григорий Лепс. В Эмбарго Вилла. 17 августа. Сбор гостей в 19.00. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Все, за что вы любите Radio DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
9: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
9: On DFM.
0: DFM. Потому что Radio DFM.

0: Реклама.
1: Ой, подзабыли мы с тобой.
0: Впервые в Ростове с большим сольным концертом Алекс Атаман и Финик.
1: Давай запомним это лето.
0: 22 августа. Клуб «Мед». Билеты в кассах города. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГР 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключай Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
9: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
10: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
11: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
12: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
13: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Мы в сети. vk.com/dfm.
15: Right now.
14: А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: реклама.
1: Ой, подзабыли мы с тобой.
0: Впервые в Ростове с большим сольным концертом Алекс Атаман и Финик.
1: Давай запомним это лето.
0: 22 августа. Клуб «Мед». Билеты в кассах города. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.